«Алмазный край». Радио без границ.

0: Доброе утро. В студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Сотни детей Мирнинского района попробовала себя в роли спасателей в лагере «Орленок». Алмазный край, управление промбеза «Алроса» запустили совместный проект. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо 27 градусов и без дождя.

Мается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: неизменно возвращается домой.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Сборная «Профалмаса» завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. «Алроса» гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Полночь накроет наш город, и мы не успеем увидеть закат. В этой квартире не видно ни солнца, ни неба, вокруг лишь седые дома. Я бы в жизни не понял, что мне говорят твои неземные глаза. Меня больше нет и не будет, я ухожу, как и уходит звезда.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города. В Мирном 10 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Сотни детей Мирнинского района попробовала себя в роли спасателей в лагере «Орленок». Алмазный край, управление промбеза «Алроса» запустили совместный проект. Теперь подробно. В Айхале начался ремонт участка дороги на улице Алмазной. Рабочие демонтируют старый асфальт, чтобы уложить свежее покрытие. Работы затронут участок от остановки «Пекарня» до пересечения с улицей Кадзова. На время ремонта изменена схема движения. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов. Завершить работы планируют до 15 августа. Далее. 100 детей Мирнинского района попробовали себя в роли спасателей в лагере «Орленок». Специалисты по промбезу предложили примерить средства индивидуальной защиты. Медицинский центр «Алроса» обучил навыкам оказания первой помощи. Для ребят провели квест по дорожной безопасности и командные игры. Стартовавший фестиваль безопасности охватит в «Орленке» все летние смены. Профориентационная работа – ключевое направление корпоративного университета «Алроса». Фестиваль проводят при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» управления промышленной безопасности «Алроса» запустили совместный подкаст. Герои промбеза – эксперты с многолетним опытом, которые ежедневно занимаются сохранением жизни и здоровья сотрудников алмазной компании. Первый выпуск посвящен спецодежде, сколько она стоит и как своевременно получить положенный комплект. Смотрите или слушайте подкаст на сайте и в соцсетях «Алмазного края». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 27 градусов и без дождя.
2: This is Radio Freedom.

0: Не переключайся.
1: Любовь, дух одинаковых сердец. И несмотря на эту карьеру, каждый из нас знает, что попал в этот.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: В специализированный трест «Алмаз-автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования третьего разряда, инженер-электроник второй категории, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алроса-Торг» требуется мойщик посуды, столовая рудника «Интернациональный», а также требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС, старший кладовщик и ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В Вилюйскую ГРЭ требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмазосодержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса спецбурения» требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В культурно-спортивный комплекс требуется психолог, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений в «Орленок», а также требуется плотник пятого разряда. Телефон 8-984-121-00-36.
0: «Алмазный край». Радио «Алмаз».

0: В Мирном 11 часов.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
1: А вы знали?
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

верить или нет, каждый решит сам. Волосы дыбом, когда в душе человека растет ураган. И далеко в сумерках лет, как нет, его ждут слезы, свет, небо.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках лета. Начнем с приключенческого мультфильма отечественного производства под названием «Пап, купи песика». Милана получает долгожданный подарок от родителей – щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Диппи знакомится с уличным котом, крысой Бэнксом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. Пока Милана ведет поиски любимого песика, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей. Возрастное ограничение 6+.
4: Доброе утро!
5: Доброе утро!
4: Вы же знаете, что я хочу на день рождения? Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни!
5: Та-дам!
4: Это же пёсик!
6: Неужели свечки на торте и правда исполняют желания?
7: Но только у нас с мамой есть условия. Это твой пёс, твоя ответственность. Ты обещала гулять, кормить и не бросать его.
4: Как же тебя назвать? Бусик? Рокки? Бургер?
8: Ура! Диппи!
9: Может, привязать его пока что? Ненадолго.
10: Неужели меня оставили?
4: Я тебя обязательно найду.
11: Нравится?
10: Ага.
3: От милого семейного мультфильма к хоррору. Представляем вашему вниманию фильм «Орудия. Новая глава». Через 20 лет после ужасных событий Джати-Джаджар в соседней деревне Гиритирта происходит похожий случай. В сумерках, возвращаясь с футбольного матча, мальчишки с проигравшей командой и двоюродная сестра одного из них произносят злые слова, после чего нечто заманивает их в лес. Из лесной чащи возвращаются только трое, включая девочку, и с ней явно что-то не так. За этими событиями наблюдает повзрослевший Ади, который 20 лет назад потерял друга и теперь решил во что бы то ни стало уничтожить виновную в этом злую сущность. Возрастное ограничение 18+.
12: Пророк ради нашего с вами блага заповедовал нам не выходить из дома или другого жилища после заката.
13: Из 8 подростков, что были в машине, нашли только 2.
14: Что же ты тут делаешь? Если ты пришел, чтобы их спасти, ты опоздал.
15: Бей его, Джокер, разбей ему руку!
16: Орудие. Новая глава.
3: Пошли играть. Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

0: спутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое назови.
1: Здравствуйте, в студии Денис Преданов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском районе тушат три лесных пожара. В Мирном оборудуют пешеходный переход в районе городского парка. Строители возвели каркас до Марчи. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузаков 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 27 градусов и без дождя.
3: Алмазный край.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы и Кринча Субибир. Ссылка в Сумю Субибир.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: в Мирнинском районе тушат 3 лесных пожара, в Мирном оборудуют пешеходный переход в районе городского парка, строители возвели каркас дома Арчи. Теперь подробно. Леса Мирнинского района горят в 3 местах, а местонахождение очагов по состоянию на 6 июля сообщает пресс-служба районной администрации. Самый мощный пожар действует в 228 километрах от Айхала. Там огонь бушует почти 2 недели. Второй пожар вспыхнул 1 июля. Эта термоточка ближе всего к людям, в 10 километрах от Айхала. Со стихией борются 40 человек. Местные добровольцы, пожарные, авиалесоохраны и специалисты Якутск-Лесресурса. Еще одну термоточку обнаружили в 111 километрах от поселка Маркока. Он действует в контролируемой зоне и не угрожает ни населению, ни объектам экономики. Далее. В Мирном станет больше пешеходных переходов. В июле дополнительный светофор по поручению ГАИ установят на перекрестке шоссе Кирова и улицы Тихонова. Необходимость в этом назрела после открытия в горпарке амфитеатра. Тропа, ведущая к этому объекту, ведет на проезжую часть. Также здесь появится несколько дорожных знаков и зебра. А пока при переходе через перекресток необходимо ориентироваться на сигнал транспортного светофора по линии тротуара. Комментирует Дмитрий Шабагоров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции Мирнинского района.
4: То есть, когда для машин горит красный, они могут перейти из парка на тротуар. Ну, то есть, красный горит для тех, кто едет по шоссе Кирова с двух сторон. Да, машины
5: хорошо.
4: Стоят здесь, пешеходы переходят дорогу свободно по перекрестку этому, да, а те водители, которые едут с Тихонова, поворачивают направо либо налево, должны уступить пешеходам. Точно так же по правилам.
3: Полная версия интервью доступна на сайте, в социальных сетях Алмазного края. И еще одна новость. Строители установили металлический каркас дома Арчи в Мирном. Теперь очертания 9-метрового здания видны за пределами стройплощадки. На месте будущего культурно-этнографического центра завершили 3-й этап работ. Всего их будет 7. Продолжит Иван Павлов, начальник участка.
6: Строительство дома продвигается по плану, по графику, все. Завтра будет уже стяжка полов, а потом уже керамогранит.
3: Сдать объект планируют в ноябре текущего года. Проект общественной организации «Сардана» поддерживают администрации города и района, а также недропользователи «Алроса» и «Саханефть». Продолжит Федор Петров, председатель общественной организации по развитию якутской культуры «Сардана».
7: Здесь будет, скажем так, притяжение именно, скажем, культурного наследия, которое нам оставили наши предки.
3: Знакомить с национальной культурой посетителей дома Арчи будут бесплатно. Также на территории центра хотят проводить духовные обряды, мастер-классы и выставки. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В Алмазной столице серое небо, 27 градусов и без дождя.
2: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
9: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. Говорим о строительстве дома Арчи в Мирном. И эту тему мы обсуждаем сегодня с гостем студии Федором Петровым, председателем общественной организации по развитию якутской культуры «Сарданга». Федор, рад тебя видеть в нашей студии. Привет.
10: Здравствуйте, Григорий.
9: Не так давно у нас вышел сюжет, посвященный тому, что каркас дома Арчи уже готов. Рекомендую нашим слушателям посмотреть этот сюжет, но вкратце здесь прошу тебя напомнить, когда ожидается окончание строительства?
10: Ну, здравствуйте еще раз, дорогие зрители. Приветствую всех. Ну и, соответственно, хотелось бы вкратце рассказать в том плане, что дом Арчи, он должен построиться в 4-м квартале, это где-то плюс-минус в 30-х числах ноября этого года. Вот, то есть мы к концу года уже думаем и надеемся, что дом Арчи достроится, и, соответственно, уже будем приветствовать всех жителей у себя, можно так сказать, да, в доме Арчи. Вот, если вкратце рассказать
9: Да, самое главное, теперь это значение, собственно, этого проекта, потому что короткий новостной сюжет далеко не всегда позволяет обо всех нюансах рассказать, собственно, значимости этого проекта. А для чего он нужен? Кому он нужен, опять же таки, и какие цели он будет выполнять?
10: Для нашего многонационального народа, ну и вообще, можно так сказать, наш город мирно многонациональный сам по себе, более 17-18 народностей у нас в ассамблее, да, ну, если вот сказать, то более 80 народностей у нас в городе мирно проживает, вот, и, соответственно, дом Арче, он будет именно функционировать, имеется в виду в том плане, что будут проводиться лекции, соответственно, да, мастер-классы, вот, и плюс еще помимо этого туристы, те, которые, да, вот, допустим, у нас в районе есть, приезжают в город, приезжают, они могут зайти туда, посмотреть культуру, быт народа, да, вот, который, получается, проживает, и по большому счету здесь будем рассказывать, показывать, доказывать традиции, вот, культуру. Вот, северного народа. Мы знаем, вот, допустим, на сегодняшний день, да, получается, у нас в районе более 13 тысяч детей. Вот, ну и, соответственно, большинство, получается, детей здесь у нас в городе Мирном. Ну, мы знаем, сколько на школу. Вот, мы будем проводить лекции, будем рассказывать детям истории родного края, вот, города. Вот, можно и так сказать, допустим, те же улицы, почему Аюнского, почему Амосова. Многие, допустим, знают, что это писатели, да, вот, Аюнский, Платон Алексеевич Слепцов. Вот, если досконально рассказать, то, соответственно, если даже приглубиться к истории, это именно те люди, которые стояли у истоков, да, создания автономии республики. Ну, это тоже история. Вот, я так думаю, что нашим жителям и гостям, соответственно, было бы интересно. Вот, и традиции посмотреть, и семинары послушать, и, соответственно, благословение получить, да, вот, ну и как-то так, вот. На сегодняшний день нас поддерживают, пользуясь случаем, хочу поблагодарить администрацию Мирнинского района, вот, руководство, администрацию города Мирный, акционерная компания «Алроса», ну и, соответственно, компанию «Саханефть» за поддержку, за то, что они могут так помочь в наше, вот, да, допустим, сейчас нелегкое время.
9: Хорошо, ну если немножечко также вернуться к самому названию, дом Арчи. Вот здесь как можно перевести
10: Арчи?
9: Арчи.
10: Арчи – это благословение будет.
9: Mm-hmm.
10: Вот. А дом – это, соответственно, где Арчи-дита. Да, что это дом благословения.
9: Окей. А что стояло за этим проектом? Как долго этот проект продвигался? Потому что о нем было слышно, по-моему, лет 5. Вот я слышал о том, что есть такая инициатива построить такой дом как минимум. Угу. Возможно, больше. На самом деле, как там дела обстояли?
10: Больше. Конечно, соответственно, больше. Вот я вот хочу сказать в том плане, что еще с нулевых годов, да, с десятых годов, да, вот, допустим, если вот, допустим, вспомнить те годы, помню предыдущего председателя, да, вот, допустим, то, что он говорил, Владимир Алексеевич Николаев, что надо сделать, надо показать то же самое, да, вот, что после себя, вот, допустим, ну, соответственно, вчера вроде бы был Новый год, сегодня уже середина года, завтра тоже будет, да, вот, допустим, 1 сентября, время очень быстро летит, вот, и пока молодые, пока, как говорится, все это нужно делать, вот, и спасибо, я еще сказал, что спасибо именно тем, которые, вот, допустим, поддерживают и поддержали данный проект. Вот, что это нужно, получается, и в Западной Якутии, да, вот, допустим, тем более в Мирном у нас, вот, Мирнинский район у нас, здесь более проживает более 75 тысяч человек, правильно же? Вот, мы вторые после города Якутска, вот, по населению имеется в виду, вот, и хорошо было бы, если у нас здесь тоже был бы свой дом Арчи, вот, ну, как-то так.
9: Ну, вот здесь еще, чтобы вот провести вот четкие такие границы, потому что... Федор, то, о чем ты сказал, оно частично может пересекаться, допустим, ну, когда мы говорим об истории региона, оно может пересекаться с тем, чем занимается краеведческий музей, условно. Вот там же тоже есть и об истории региона много в экспозиции представлено и так далее и тому подобное. Поэтому здесь хотелось бы обозначить то, что будет точно в Доме Арчи, такого, чего точно не может появиться в допустим, историко-краеведческом музее или в других подобных, уже имеющихся здесь культурных объектах?
10: Знаете, вот, допустим, да, что хочется сказать. В основном у нас в Мирном люди в основном знают как бы эсэх. Ну, один праздник эсэх, и все, да, скажем, один раз в год. То есть 21 числа каждого года, 21 июня, это день солнцестояния с 21 до 28. Вот, именно в этот день, получается, народ Саха, ну и вообще, да, вот, допустим, берем от земли, от солнца самые вот такие вот позитивные, скажем, да, вот энергии. Вот. И вот в доме Арчи, соответственно, не только вот эсэх будет, а, соответственно, получается, круглогодично будем показывать, рассказывать. Имеется в виду в том плане, что про традиции. Как оно должно быть по канонам, получается, будем рассказывать, да, потомам. То есть имеется в виду, если у нас июнь месяц – это встреча лета, то есть, да, вот как якутский Новый год, да, а потом у нас, вот, допустим, сейчас идет июль, от и я, да, вот. А в древности, получается, наши предки именно в это время что делали? В течение у нас, мы все понимаем, 3 месяца лета, 9 месяцев зимы, за 3 месяца лета мы должны успеть все сделать. И дрова, и сено скосить, и то, и сё, и первое, второе, за 365 дней подготовиться, правильно? Вот. И как раз вот, вот это все мы будем показывать, рассказывать именно потомам. По календарю отлично. Имеется.
9: То есть это именно такой вот культурный уклон.
10: Культурный уклон, культурный код.
9: Продолжая тему, вот мы только что сказали, то, что время действительно летит незаметно, очень тяжело согласовать и так далее и тому подобное. Что будет тяжелее, опять же, согласовать, найти место или финансирование на строительство?
10: Так, я так думаю, что и то, и то. Вот. И то, и то. И самое главное, что поддержали. Вот. Как я уже сказал, Роса, Саханефть, район, город. Вот. Что это нужно. Что это действительно для нашего города. Не только для нас, да, для подрастающего поколения. Вот, чтобы они знали. Вот. Даже вот, если в поговорках сказать, да, где родился, там и пригодился. То есть дети должны знать свою историю. Свой, получается, вот, допустим, хотя бы далеко не начать, что, допустим, история города, района, ну и, соответственно, республики Дальнего Востока и России в целом. Вот. И это им будет именно место, где будут то же самое же, как я уже сказал, обучать, изучать, проводить семинары, мастер-классы. Вот. Некие такие, получается, вот, допустим, то же самое же выставки вот, народного прикладного искусства, да. Вот у нас, допустим, тоже есть самые же народные мастера. Вот, начнем с малого, что настольные игры Хавлы Хамыска, и заканчивая, получается, вот, устным народным творчеством Аланхо.
9: Ну а сейчас напомню нашим слушателям, что мы говорили об одной из строек, которая сейчас идет в Мирном, о строительстве необычного объекта. Вот впервые в Мирном строится такой культурный центр, дом Арчи. Говорили об этом мы сегодня с гостем студии Федором Петровым, председателем общественной организации по развитию якутской культуры Сарданга. Ну а у меня на этом все. Желаю вам удачи и хорошего настроения. Счастливо.
10: Всего доброго. Спасибо за приглашение.
2: Гости дневного эфира. Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В Управлении капитального строительства отмечают три профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. «Алрос» объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Алмазный край.
2: Только хорошее настроение.
3: Здравствуйте, в студии Денис Преданов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском районе тушат 3 лесных пожара. В Мирном оборудуют пешеходный переход в районе городского парка. Строители возвели каркас дома Арчи. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Мирный.
6: Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузаков 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 27 градусов и без дождя.
8: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирнинском районе тушат 3 лесных пожара. В Мирном оборудуют пешеходный переход в районе городского парка. Строители возвели каркас дома Арчи. Теперь подробно. Леса Мирнинского района горят в 3 местах, а местонахождение очагов по состоянию на 6 июля сообщает пресс-служба районной администрации. Самый мощный пожар действует в 228 километрах от Айхала. Там огонь бушует почти 2 недели. Второй пожар вспыхнул 1 июля. Эта термоточка ближе всего к людям, в 10 километрах от Айхала. Со стихией борются 40 человек. Местные добровольцы, пожарные авиалесоохраны и специалисты Якутск-лесресурса. Еще одну термоточку обнаружили в 111 километрах от поселка Маркока. Он действует в контролируемой зоне и не угрожает ни населению, ни объектам экономики. Далее. В Мирном станет больше пешеходных переходов. В июле дополнительный светофор по поручению ГАИ установят на перекрестке шоссе Кирова и улицы Тихонова. Необходимость в этом назрела после открытия в горпарке амфитеатра. Тропа, ведущая к этому объекту, ведет на проезжую часть. Также здесь появится несколько дорожных знаков и зебра. А пока при переходе через перекресток необходимо ориентироваться на сигнал транспортного светофора по линии тротуара. Комментирует Дмитрий Шабагоров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции Мирнинского района.
3: То есть, когда для машин горит красный, они могут перейти из парка на тротуар. Ну, то есть, красный горит для тех, кто едет по шоссе Кирова с двух сторон.
4: Хорошо.
3: Машины стоят здесь, пешеходы переходят дорогу свободно по перекрестку этому, да, а те водители, которые едут с Тихонова, поворачивают направо либо налево, должны уступить пешеходам. Точно так же по правилам.
2: Полная версия интервью доступна на сайте в социальных сетях Алмазного края. И еще одна новость. Строители установили металлический каркас дома Арчи в Мирном. Теперь очертания 9-метрового здания видны за пределами стройплощадки. На месте будущего культурно-этнографического центра завершили 3-й этап работ. Всего их будет 7. Продолжит Иван Павлов, начальник участка.
5: Строительство дома продвигается по плану, по графику, все. Завтра будет уже стяжка полов, а потом уже керамогранит.
2: Сдать объект планируют в ноябре текущего года. Проект общественной организации «Сардана» поддерживают администрации города и района, а также недропользователи «Алроса» и «Саханефть». Продолжит Федор Петров, председатель общественной организации по развитию якутской культуры «Сардана».
6: Здесь будет, скажем так, притяжение именно, скажем, культурного наследия, которое нам оставили наши предки.
2: Знакомить с национальной культурой посетителей дома Арчи будут бесплатно. Также на территории центра хотят проводить духовные обряды, мастер-классы и выставки. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо 27 градусов и без дождя.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Мирнинско-Нюрбинский комбинат взял 3,6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026» и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чьи опыт и мастерство ведут компанию вперед.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Здравствуйте, в студии Денис Преданов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском районе тушат 3 лесных пожара. В Мирном оборудуют пешеходный переход в районе городского парка. Строители возвели каркас до Марчи. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузаков 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
5: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 27 градусов и без дождя.
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: в Мирнинском районе тушат 3 лесных пожара, в Мирном оборудуют пешеходный переход в районе городского парка, строители возвели каркас дома Арчи. Теперь подробно. Леса Мирнинского района горят в 3 местах, а местонахождение очагов по состоянию на 6 июля сообщает пресс-служба районной администрации. Самый мощный пожар действует в 228 километрах от Айхала. Там огонь бушует почти 2 недели. Второй пожар вспыхнул 1 июля. Эта термоточка ближе всего к людям, в 10 километрах от Айхала. Со стихией борются 40 человек. Местные добровольцы, пожарные авиалесоохраны и специалисты Якутск-Лесресурса. Еще одну термоточку обнаружили в 111 километрах от поселка Маркока. Он действует в контролируемой зоне и не угрожает ни населению, ни объектам экономики. Далее. В Мирном станет больше пешеходных переходов. В июле дополнительный светофор по поручению ГАИ установят на перекрестке шоссе Кирова и улицы Тихонова. Необходимость в этом назрела после открытия в горпарке амфитеатра. Тропа, ведущая к этому объекту, ведет на проезжую часть. Также здесь появится несколько дорожных знаков и зебра. А пока при переходе через перекресток необходимо ориентироваться на сигнал транспортного светофора по линии тротуара. Комментирует Дмитрий Шабагоров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции Мирнинского района.
3: То есть, когда для машин горит красный, они могут перейти из парка на тротуар. Ну, то есть, красный горит для тех, кто едет по шоссе Кирова с двух сторон. Да, машины
4: хорошо.
3: Стоят здесь, пешеходы переходят дорогу свободно по перекрестку этому, да, а те водители, которые едут с Тихонова, поворачивают направо либо налево, должны уступить пешеходам. Точно так же по правилам.
2: Полная версия интервью доступна на сайте в социальных сетях Алмазного края. И еще одна новость. Строители установили металлический каркас дома Арчи в Мирном. Теперь очертания 9-метрового здания видны за пределами стройплощадки. На месте будущего культурно-этнографического центра завершили 3-й этап работ. Всего их будет 7. Продолжит Иван Павлов, начальник участка.
5: Строительство дома продвигается по плану, по графику, все. Завтра будет уже стяжка полов, а потом уже керамогранит.
2: Сдать объект планируют в ноябре текущего года. Проект общественной организации «Сардана» поддерживают администрации города и района, а также недропользователи «Алроса» и «Саханефть». Продолжит Федор Петров, председатель общественной организации по развитию якутской культуры «Сардана».
6: Здесь будет, скажем так, притяжение именно, скажем, культурного наследия, которое нам оставили наши предки.
2: Знакомить с национальной культурой посетителей дома Арчи будут бесплатно. Также на территории центра хотят проводить духовные обряды, мастер-классы и выставки. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха 25 градусов, осадков не ожидается. Без дождя сегодня в Ленске, в городе пасмурно, плюс 29. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 27 градусов и без дождя.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузаков 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Водитель БелАЗа из Нердинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков во второй раз стал лучшим по профессии в «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Хорошее настроение.

радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

Всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке роскарьера.

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез. А

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. В Мирном 15 часов.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках лета. Начнем с приключенческого мультфильма отечественного производства под названием «Пап, купи песика». Милана получает долгожданный подарок от родителей – щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Диппи знакомится с уличным котом, крысой Бэнксом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. Пока Милана ведет поиски любимого песика, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей. Возрастное ограничение 6+.
4: Доброе утро!
5: Доброе утро!
4: Вы же знаете, что я хочу на день рождения? Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни!
5: Та-дам!
4: Это же песик!
6: Неужели свечки на торте и правда исполняют желание?
7: Но только у нас с мамой есть условия. Это твой пес, твоя ответственность. Ты обещала гулять, кормить и не бросать его.
4: Как же тебя назвать? Бусик? Рокки? Бургер?
8: Ура! Диппи!
9: Может, привязать его пока что? Ненадолго.
10: Неужели меня оставили?
4: Я тебя обязательно найду.
11: Нравится?
10: Ага.
3: От милого семейного мультфильма к хоррору. Представляем вашему вниманию фильм «Орудия. Новая глава». Через 20 лет после ужасных событий в Джати-Джаджар в соседней деревне Гиритирта происходит похожий случай. В сумерках, возвращаясь с футбольного матча, мальчишки с проигравшей командой и двоюродная сестра одного из них произносят злые слова, после чего нечто заманивает их в лес. Из лесной чащи возвращаются только трое, включая девочку, и с ней явно что-то не так. За этими событиями наблюдает повзрослевший Ади, который 20 лет назад потерял друга и теперь решил во что бы то ни стало уничтожить виновную в этом злую сущность. Возрастное ограничение 18+.
12: Пророк ради нашего с вами блага заповедовал нам не выходить из дома или другого жилища после заката.
13: Из восьмерых подростков, что были в машине, нашли только двоих.
14: Что же ты тут делаешь? Если ты пришел, чтобы их спасти, ты опоздал.
15: Бей его, Джок, разбей ему руку!
16: Орудие. Новая глава.
3: Пошли играть. Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тун, Бирнемеля, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ОНА, массовая коммуникация, Рейгер, надзор, Федеральная служба, и Кринчат, Убебил, Сыл, Тосуню, Субекис, Универ, Бирнемеля,
1: для слушателей старше 16 лет.

0: вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У яка Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии, заботясь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. Валроса запустили программу обучения по правилам безопасности и охране труда для руководителей дочерних обществ. Участники турслета вели у Чернышевском построили коммунальную квартиру. Мирницы искупались в 2000 литрах пены на стадионе «Триумф». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузаков 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Shots fired.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Участники из трех городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
3: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься в моих

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Валроса запустили программу обучения по правилам безопасности и охране труда для руководителей дочерних обществ. Участники турслета вели в Чернышевском построили коммунальную квартиру. Мирнинцы искупались в 2000 литрах пены на стадионе «Триумф». Теперь подробно. В корпоративном университете стартовала программа обучения для руководителей специалистов служб промбезопасности и охраны труда дочерних предприятий «Алроса». На первом этапе участников научили работать с нарядной системой, организовывать работы повышенной опасности на высоте и с огнем. Продолжит Евгений Отмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности «Алроса».
4: Ранее корпоративным стандартам безопасности обучались работники ПАО, а с этого года мы подключили к этой программе дочерние общества, чтобы всем нам работать в едином информационном поле и выстраивать единые подходы в области промышленной безопасности и охраны труда.
3: Отдельно разобрали организацию трехуровневого производственного контроля и обсудили разработку и применение на практике корпоративных стандартов безопасности. Далее. На берегу Вилюя вырос палаточный город. Молодежь Мирнинского района сменила офисы на биваки и переоделась в камуфляжные костюмы. 3 дня парни и девушки прожили в лесной местности, чтобы проверить себя на прочность. Сплоченности авиаторов можно позавидовать, ведь здесь все в буквальном смысле держится на команде. Еще до начала состязания участники придумали себе испытания. Реквизит – минимальная веревка и несколько карабинов. Поддержка в таких состязаниях на втором месте после физической формы, особенно для новичков. Елизавета Шадрина экстремальных испытаний не испугалась, проходила их с улыбкой. К турслету вместе с командой готовилась неделю.
5: Ой, мне понравилось, как я о скалу ударилась на спуске. Ну ладно, я шучу, нет. Мне понравилась бабочка, я ее очень долго тренировала. Маятник понравился, да в целом мне все было хорошо, все было прекрасно. Не было такого что-то, что прям невыполнимое было, все понравилось.
3: Звон карабинов раздавался по всему лесу. Из последних сил команды бежали к финишу, где их ждали и подбадривали болельщики. В этом году «Вилюй» собрал 14 команд из Мирного, Ленска, Айхала, Светлого и Удачного. Сотни участников ждали уединения с природой и полоса препятствий. Организатор турслета, администрация Мирнинского района, внес изменения в привычные испытания. Протяженность трассы увеличили до почти 3,5 километров, а некоторые этапы перенесли на более сложный рельеф. Создали препятствия в виде деревьев и натянули веревки над обрывами. Комментирует Антон Парфенов, главный судья.
6: Заезжаем в лес немножко пораньше, потому что тут все для всех начинается с вечера пятницы, так скажем, а для судей он уже начинается со среды.
3: Спортивные состязания не единственное, чем славится турслет. Здесь оценивают и творческие навыки. В конкурсе команды украсили свои жилища в честь Года единства народов, а некоторые подошли к задаче нестандартно и устроили представление. Команда «Алмаз-автоматики» воссоздала коммунальную квартиру, показала актерский талант и угостила кухни разных народов. За оригинальный подход первое место в этом конкурсе. Главный приз от профсоюза «Профалмаз» – 200 тысяч рублей выиграла сборная Мирнинского авиапредприятия и авиакомпания «Алроса». «Алмаз-автоматика» заняла второе место и получила 150 тысяч рублей. Замкнул тройку «Мангок», выиграв сертификат на 100 тысяч рублей. И еще одна новость. В 2000 литрах пены искупались жители и гости Мирного. Стадион «Триумф» на 4 часа превратился в территорию летнего веселья. Генераторы непрерывно окутывали гостей пенным покрывалом. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» подготовил для детей и взрослых танцы, игры и семейные развлечения. Следующую аквадискотеку с пеной и красками «Холли» проведут в конце июля. Они заранее повестят на сайте КСК и в соцсетях. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Радио «Алмазный край».

0: Жители дочерних обществ, участники турслета вели в Чернышевском, построили коммунальную квартиру. Мирницы искупались в 2000 литрах пены на стадионе «Триумф». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио «Алмазный край».

0: В мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Валроса запустили программу обучения по правилам безопасности и охране труда для руководителей дочерних обществ. Участники турслета в Чернышевском построили коммунальную квартиру. Мирницы искупались в 2000 литрах пены на стадионе «Триумф». Теперь подробно. В корпоративном университете стартовала программа обучения для руководителей специалистов служб промбезопасности и охраны труда дочерних предприятий «Алроса». На первом этапе участников научили работать с нарядной системой, организовывать работы повышенной опасности на высоте и с огнем. Продолжит Евгений Отмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности «Алроса».
3: Ранее корпоративным стандартам безопасности обучались работники ПАО, а с этого года мы подключили к этой программе дочерние общества, чтобы всем нам работать в едином информационном поле и выстраивать единые подходы в области промышленной безопасности и охраны труда.
2: Отдельно разобрали организацию трехуровневого производственного контроля и обсудили разработку и применение на практике корпоративных стандартов безопасности. Далее. На берегу Вилюя вырос палаточный город. Молодежь Мирнинского района сменила офисы на биваки и переоделась в камуфляжные костюмы. 3 дня парни и девушки прожили в лесной местности, чтобы проверить себя на прочность. Сплоченности авиаторов можно позавидовать, ведь здесь все в буквальном смысле держится на команде. Еще до начала состязания участники придумали себе испытание. Реквизит – минимальная веревка и несколько карабинов. Поддержка в таких состязаниях на 2-м месте после физической формы, особенно для новичков. Елизавета Шадрина экстремальных испытаний не испугалась, проходила их с улыбкой. К турслету вместе с командой готовилась неделю.
4: Ой, мне понравилось, как я о скалу ударилась на спуске. Ну ладно, я шучу, нет. Мне понравилась бабочка, я ее очень долго тренировала. Маятник понравился, да в целом мне все было хорошо, все было прекрасно. Не было такого что-то, что прям невыполнимое было, все понравилось.
2: Звон карабинов раздавался по всему лесу. Из последних сил команды бежали к финишу, где их ждали и подбадривали болельщики. В этом году Вилюй собрал 14 команд из Мирного, Ленска, Айхала, Светлого и Удачного. Сотни участников ждали уединения с природой и полоса препятствий. Организатор турслета, администрация Мирнинского района, внес изменения в привычные испытания. Протяженность трассы увеличили до почти 3,5 километров, а некоторые этапы перенесли на более сложный рельеф. Создали препятствия в виде деревьев и натянули веревки над обрывами. Комментирует Антон Парфенов, главный судья.
5: Заезжаем в лес немножко пораньше, потому что тут все для всех начинается с вечера пятницы, так скажем, а для судей он уже начинается со среды.
2: Спортивные состязания не единственное, чем славится турслет. Здесь оценивают и творческие навыки. В конкурсе команды украсили свои жилища в честь Года единства народов, а некоторые подошли к задаче нестандартной, устроили представление. Команда «Алмаз-автоматики» воссоздала коммунальную квартиру, показала актерский талант и угостила кухни разных народов. За оригинальный подход первое место в этом конкурсе. Главный приз от профсоюза «Профалмаз» 200 тысяч рублей выиграла сборная Мирнинского авиапредприятия и авиакомпания «Алроса». «Алмаз-автоматика» заняла 2-е место и получила 150 тысяч рублей. Замкнул тройку «Мангок», выиграв сертификат на 100 тысяч рублей. И еще одна новость. В 2000 литрах пены искупались жители и гости Мирного. Стадион «Триумф» на 4 часа превратился в территорию летнего веселья. Генераторы непрерывно окутывали гостей пенным покрывалом. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» подготовил для детей и взрослых танцы, игры и семейные развлечения. Следующую аквадискотеку с пеной и красками «Холли» проведут в конце июля. О ней заранее повестят на сайте КСК и в соцсетях. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Отличного года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтоди. Говорим о строительстве дома Арчи в Мирном. И эту тему мы обсуждаем сегодня с гостем студии Федором Петровым, председателем общественной организации по развитию якутской культуры «Сарданга». Федор, рад тебя видеть в нашей студии. Привет.
3: Здравствуйте, Григорий.
2: Не так давно у нас вышел сюжет, посвященный тому, что каркас дома Арчи уже готов. Рекомендую нашим слушателям посмотреть этот сюжет. Но вкратце здесь прошу тебя напомнить, когда ожидается окончание строительства?
3: Ну, здравствуйте еще раз, дорогие зрители. Приветствую всех. Ну и, соответственно, хотелось бы вкратце рассказать в том плане, что дом Арчи, он должен построиться в четвертом квартале, это где-то плюс-минус в 30-х числах ноября этого года. Вот, то есть мы к концу года уже думаем и надеемся, что дом Арчи достроится, и, соответственно, уже будем приветствовать всех жителей у себя, можно так сказать, да, в доме Арчи. Вот, если вкратце рассказать о...
2: Да, самое главное, теперь это значение, собственно, этого проекта, потому что короткий новостной сюжет далеко не всегда позволяет обо всех нюансах рассказать, собственно, значимости этого проекта. Mm-hmm. Для чего он нужен? Кому он нужен, опять же таки, и какие цели он будет выполнять?
3: Для нашего многонационального народа, ну и вообще, можно так сказать, наш город Мирный многонациональный сам по себе, более 17-18 народностей у нас в ассамблее, да. Ну, если вот сказать, то более 80 народностей у нас в городе Мирный проживает. Вот. И, соответственно, дом Арчи, он будет именно функционировать, имеется в виду в том плане, что будут проводиться лекции, соответственно, да, мастер-классы, вот, и плюс еще помимо этого туристы, те, которые, да, вот, допустим, у нас в районе есть, приезжают в город, приезжают, они могут зайти туда, посмотреть культуру, быт народа, да, вот, который, получается, проживает, и по большому счету здесь будем рассказывать, показывать, доказывать традиции, вот, культуру. Вот, северного народа. Мы знаем, вот, допустим, на сегодняшний день, да, получается, у нас в районе более 13 тысяч детей. Вот, ну и, соответственно, большинство, получается, детей здесь у нас в городе Мирном. Ну, мы знаем, сколько на школ. Вот, мы будем проводить лекции, будем рассказывать детям истории родного края, вот, города. Вот, можно и так сказать, допустим, те же улицы, почему Аюнского, почему Амосова. Многие, допустим, знают, что это писатели, да, вот, Аюнский, Платон Алексеевич Слепцов. Вот. Если досконально рассказать, то, соответственно, если даже приглубиться к истории, это именно те люди, которые стояли у истоков, да, создания автономии республики. Ну, это тоже история. Вот. Я так думаю, что нашим жителям и гостям, соответственно, было бы интересно. Вот, и традиции посмотреть, и семинары послушать, и, соответственно, благословение получить, да, вот, ну и как-то так, вот. На сегодняшний день нас поддерживают, пользуясь случаем, хочу поблагодарить администрацию Мирнинского района, вот, руководство, администрацию города Мирный, акционерной компании «Алроса», ну и, соответственно, компанию «Саханефть» за поддержку, за то, что они могут так помочь в наше, вот, да, допустим, сейчас нелегкое время.
2: Хорошо, ну если немножечко также вернуться к самому названию, дом Арчи. Вот здесь как можно перевести
3: Арчи?
2: Арчи.
3: Арчи – это благословение будет.
2: Mm-hmm.
3: Вот. А дом – это, соответственно, где? Арчи-джи-то. Да, что это дом благословения.
2: Окей. А что стояло за этим проектом? Как долго этот проект продвигался? Потому что о нем было слышно, по-моему, лет 5. Вот я слышал о том, что есть такая инициатива построить такой дом как минимум. Угу. Возможно, больше. На самом деле, как там дела обстояли?
3: Больше. Конечно, соответственно, больше. Вот я вот хочу сказать в том плане, что еще с нулевых годов, да, с десятых годов, да, вот, допустим, если вот, допустим, вспомнить те годы, помню предыдущего председателя, да, вот, допустим, то, что он говорил, Владимир Алексеевич Николаев, что надо сделать, надо показать то же самое, да, вот, что после себя, вот, допустим, ну, соответственно, вчера вроде бы был Новый год, сегодня уже середина года, завтра тоже будет, да, вот, допустим, 1 сентября, время очень быстро летит, вот, и пока молодые, пока, как говорится, все это нужно делать. Вот. И спасибо, я еще сказал, что спасибо именно тем, которые, вот, допустим, поддерживают и поддержали данный проект. Mm-hmm. Вот, что это нужно, получается, и в Западной Якутии, да, вот, допустим, и тем более в Мирном у нас. Вот, Миринский район у нас здесь более проживает более 75 тысяч человек, правильно же? Вот, мы вторые после города Якутска, mm-hmm. вот, по населению имеется в виду. Вот. И хорошо было бы, если у нас здесь тоже был бы свой дом Арчи. Вот. Ну, как-то так.
2: Ну, вот здесь еще, чтобы вот провести вот четкие такие границы, потому что, Федор, то, о чем ты сказал, оно частично может пересекаться, допустим, ну, когда мы говорим об истории региона, оно может пересекаться с тем, чем занимается краеведческий музей, условно. Вот там же тоже есть и об истории региона много в экспозиции представлено и так далее и тому подобное. Поэтому здесь хотелось бы обозначить то, что будет точно в Доме Арчи такого, чего точно не может появиться в... допустим, историко-краеведческом музее или в других подобных, уже имеющихся здесь культурных объектах?
3: Знаете, вот, допустим, да, что хочется сказать. В основном у нас в Мирном люди в основном знают как бы эсэх. Ну, один праздник эсэх, и все, да, скажем, один раз в год. То есть 21 числа каждого года, 21 июня, это день солнцестояния с 21 до 28. Вот, именно в этот день, получается, народ Саха, ну и вообще, да, вот, допустим, берем от земли, от солнца самые вот такие вот позитивные, скажем, да, вот энергии. Вот. И вот в доме Арчи, соответственно, не только вот эсэх будет, а, соответственно, получается, круглогодично будем показывать, рассказывать. Имеется в виду в том плане, что про традиции. Как оно должно быть по канонам, получается, будем рассказывать, да, по томам. То есть имеется в виду, если у нас июнь месяц – это встреча лета, то есть, да, вот как якутский Новый год, да, а потом у нас, вот, допустим, сейчас идет июль, от и я, да, вот. А в древности, получается, наши предки именно в это время что делали? В течение, у нас, мы все понимаем, 3 месяца лета, 9 месяцев зимы, за 3 месяца лета мы должны успеть все сделать. И дрова, и сено скосить, и то, и сё, и первое, второе, за 365 дней подготовиться, правильно? Вот. И как раз вот, вот это все мы будем показывать, рассказывать именно по томам, по календарю. Отлично. Имеется.
2: То есть это именно такой вот культурный уклон.
3: Культурный код.
2: Продолжая тему, вот мы только что сказали, то, что время действительно летит незаметно, очень тяжело согласовать и так далее и тому подобное. Что будет тяжелее, опять же, согласовать, найти место или финансирование на строительство?
3: Так, я так думаю, что и то, и то. Вот. И то, и то. И самое главное, что поддержали. Вот. Как я уже сказал, Роса, Саханефть, район, город. Вот. Что это нужно. Что это действительно для нашего города. Не только для нас, да, для подрастающего поколения. Вот, чтобы они знали. Вот. Даже вот, если в поговорках сказать, да, где родился, там и пригодился. То есть дети должны знать свою историю. Свой, получается, вот, допустим, хотя бы далеко не начать, что, допустим, история города, района, ну и, соответственно, республики Дальнего Востока и России в целом. Вот. И это им будет именно место, где будут то же самое же, как я уже сказал, обучать, изучать, проводить семинары, мастер-классы. Вот, некие такие, получается, вот, допустим, то же самое же выставки, вот, народного прикладного искусства, да, вот, у нас, допустим, тоже есть самые же народные мастера, вот, начнем с малого, что настольные игры Хабылы-Хамыска и заканчивая, получается, вот, устным народным творчеством Аланхо.
2: Ну, а сейчас напомню нашим слушателям, что мы говорили об одной из строек, которая сейчас идет в Мирном, о строительстве необычного объекта. Вот впервые в Мирном строится такой культурный центр, дом Арчи. Говорили об этом мы сегодня с гостем студии Федором Петровым, председателем общественной организации по развитию якутской культуры «Сарданга». Ну, а у меня на этом все. Желаю вам удачи и хорошего настроения. Счастливо.
3: Всего доброго. Спасибо за приглашение.
1: Гости дневного эфира.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край».
3: Кто ты такая? Кто? Мне расскажи. Скажи. Я не верю в гороскопы, но с тобой бы разложу. Да, да я так просто предложу. Сколько сил не приложи, ты продолжаешь просто молча наблюдать. Да. Дать.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, это новости короткой строкой. Валроса запустили программу обучения по правилам безопасности и охране труда для руководителей дочерних обществ. Участники турслета вели у Чернышевском построили коммунальную квартиру. Мирницы искупались в 2000 литрах пены на стадионе «Триумф». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление.

0: И реклама. Мирный.
1: Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузаков 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: А мы не пара, знаешь, может быть, но не точно. Меня ругаешь, я люблю, и пока все проще.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Валроса запустили программу обучения по правилам безопасности и охране труда для руководителей дочерних обществ. Участники турслета вели в Чернышевском построили коммунальную квартиру. Мирницы искупались в 2000 литрах пены на стадионе «Триумф». Теперь подробно. В корпоративном университете стартовала программа обучения для руководителей специалистов служб промбезопасности и охраны труда дочерних предприятий «Алроса». На первом этапе участников научили работать с нарядной системой, организовывать работы повышенной опасности на высоте и с огнем. Продолжит Евгений Отмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности «Алроса».
3: Ранее корпоративным стандартам безопасности обучались работники ПАО, а с этого года мы подключили к этой программе дочерние общества, чтобы всем нам работать в едином информационном поле и выстраивать единые подходы в области промышленной безопасности и охраны труда.
2: Отдельно разобрали организацию трехуровневого производственного контроля и обсудили разработку и применение на практике корпоративных стандартов безопасности. Далее. На берегу Вилюя вырос палаточный город. Молодежь Мирнинского района сменила офисы на биваки и переоделась в камуфляжные костюмы. Три дня парни и девушки прожили в лесной местности, чтобы проверить себя на прочность. Сплоченности авиаторов можно позавидовать, ведь здесь все в буквальном смысле держится на команде. Еще до начала состязания участники придумали себе испытание. Реквизит – минимальная веревка и несколько карабинов. Поддержка в таких состязаниях на втором месте после физической формы, особенно для новичков. Елизавета Шадрина экстремальных испытаний не испугалась, проходила их с улыбкой. К турслету вместе с командой готовилась неделю.
4: Ой, мне понравилось, как я о скалу ударилась на спуске. Ну ладно, я шучу, нет. Мне понравилась бабочка, я ее очень долго тренировала. Маятник понравился, да в целом мне все было хорошо, все было прекрасно. Не было такого что-то, что прям невыполнимое было, все понравилось.
2: Звон карабинов раздавался по всему лесу. Из последних сил команды бежали к финишу, где их ждали и подбадривали болельщики. В этом году Вилюй собрал 14 команд из Мирного, Ленска, Айхала, Светлого и Удачного. Сотни участников ждали уединения с природой и полоса препятствий. Организатор турслета, администрация Мирнинского района, внес изменения в привычные испытания. Протяженность трассы увеличили до почти 3,5 километров, а некоторые этапы перенесли на более сложный рельеф. Создали препятствия в виде деревьев и натянули веревки над обрывами. Комментирует Антон Парфенов, главный судья.
5: Заезжаем в лес немножко пораньше, потому что тут все для всех начинается с вечера пятницы, так скажем, а для судей он уже начинается со среды.
2: Спортивные состязания не единственное, чем славится турслет. Здесь оценивают и творческие навыки. В конкурсе команды украсили свои жилища в честь года единства народов, а некоторые подошли к задаче нестандартной, устроили представление. Команда «Алмаз-автоматики» воссоздала коммунальную квартиру, показала актерский талант и угостила кухни разных народов. За оригинальный подход первое место в этом конкурсе. Главный приз от профсоюза «Профалмаз» 200 тысяч рублей выиграла сборная Мирнинского авиапредприятия и авиакомпания «Алроса». «Алмаз-автоматика» заняла второе место и получила 150 тысяч рублей. Замкнул тройку «Мангок», выиграв сертификат на 100 тысяч рублей. И еще одна новость. В 2000 литрах пены искупались жители и гости Мирного. Стадион «Триумф» на 4 часа превратился в территорию летнего веселья. Генераторы непрерывно окутывали гостей пенным покрывалом. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» подготовил для детей и взрослых танцы, игры и семейные развлечения. Следующую аквадискотеку с пеной и красками «Холли» проведут в конце июля. Они заранее повестят на сайте КСК и в соцсетях. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках лета. Начнем с приключенческого мультфильма отечественного производства под названием «Пап, купи песика». Милана получает долгожданный подарок от родителей – щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Диппи знакомится с уличным котом, крысой Бэнксом, и даже влюбляется в чихуахуа Табби. Пока Милана ведет поиски любимого песика, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей. Возрастное ограничение 6+.
3: Доброе утро!
4: Доброе утро!
3: Вы же знаете, что я хочу на день рождения? Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни!
4: Та-дам!
3: Это же песик!
5: Жили свечки на торте и правда исполняют желания.
6: Но только у нас с мамой есть условия. Это твой пес, твоя ответственность. Ты обещала гулять, кормить и не бросать его.
3: Как же тебя назвать? Бусик? Рокки? Бургер? Ура! Диппи!
7: Может, привязать его пока что? Ненадолго.
8: Неужели меня оставили?
3: Я тебя обязательно найду.
9: Нравится?
8: Ага.
2: От милого семейного мультфильма к хоррору. Представляем вашему вниманию фильм «Орудия. Новая глава». Через 20 лет после ужасных событий в Джати-Джаджар в соседней деревне Гиритирта происходит похожий случай. В сумерках, возвращаясь с футбольного матча, мальчишки с проигравшей командой и двоюродная сестра одного из них произносят злые слова, после чего нечто заманивает их в лес. Из лесной чащи возвращаются только трое, включая девочку, и с ней явно что-то не так. За этими событиями наблюдает повзрослевший Ади, который 20 лет назад потерял друга и теперь решил во что бы то ни стало уничтожить виновную в этом злую сущность. Возрастное ограничение 18+.
10: Пророк ради нашего с вами блага заповедовал нам не выходить из дома или другого жилища после заката.
11: Из 8 подростков, что были в машине, нашли только 2.
12: Что же ты тут делаешь? Если ты пришел, чтобы их спасти, ты опоздал.
13: Бей его, Джок, разбей ему руку!
14: Орудие. Новая глава.
2: Пошли игра. Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
15: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно. Выслушай.

Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Регулярный надзор Федеральной службы и Кринчев Сюбебирсел. Тосуню Сюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюбекисюб
2: Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: В Мирном 21 час.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: только хорошее настроение. Настроение.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Мирным. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсет. Тонбирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И Кюсет. Субъявил. Сыл. Тосуню. Субъявил.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Только не

Радио «Алмазный край». If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Later.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: У той самой черты, где больше нет прав на ошибку, где все точки над «и», где жизнь это краткий по скрипту, у той самой черты.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте АОН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелегар надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебирсел Тосуню Субекисунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Yeah, dip trip, Fantasia.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Обмани-мани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани-мани меня. Ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани-мани меня.

идет. Есть Бог, который все слышит. Есть солнце, что рано встает. У меня есть мечты, что сбываются. Есть цели, к которым иду. Хорошо, что печаль забывается.

Алмазный край. Мирный мир. 102.4 FM. В Мирном. 3.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Штаты, лето в Кентукки, бульвар закат. А мы жестили, как подростки, нам бы завидовал Буковский. Ты помнишь те слова? В твоих руках бокал игристого, рядом с погасшим барбершопом. Мы и с тобой неистово на расстоянии выстрела. Узнать бы где-то, как-то, что-то.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тун, Бирный Медах, свидетельствователь. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсет, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный Медах, Тун, Бирный

Лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно.

0: если не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: надо оборвать.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радио «Алмазный край».
1: В мирном 6 часов.
0: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка-Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии, заботясь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио. It's crossing your mind. So like someone is still a dime.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: Валроса запустили программу обучения по правилам безопасности и охране труда для руководителей дочерних обществ. Участники турслета вели в Чернышевском построили коммунальную квартиру. Мирницы искупались в 2000 литрах пены на стадионе «Триумф». Теперь подробно. В корпоративном университете стартовала программа обучения для руководителей специалистов служб промбезопасности и охраны труда дочерних предприятий «Алроса». На первом этапе участников научили работать с нарядной системой, организовывать работы повышенной опасности на высоте и с огнем. Продолжит Евгений Отмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности «Алроса».
3: Ранее корпоративным стандартам безопасности обучались работники ПАО, а с этого года мы подключили к этой программе дочерние общества, чтобы всем нам работать в едином информационном поле и выстраивать единые подходы в области промышленной безопасности и охраны труда.
2: Отдельно разобрали организацию трехуровневого производственного контроля и обсудили разработку и применение на практике корпоративных стандартов безопасности. Далее. На берегу Вилюя вырос палаточный город. Молодежь Мирнинского района сменила офисы на биваки и переоделась в камуфляжные костюмы. 3 дня парни и девушки прожили в лесной местности, чтобы проверить себя на прочность. Сплоченности авиаторов можно позавидовать, ведь здесь все в буквальном смысле держится на команде. Еще до начала состязания участники придумали себе испытания. Реквизит – минимальная веревка и несколько карабинов. Поддержка в таких состязаниях на втором месте после физической формы, особенно для новичков. Елизавета Шадрина экстремальных испытаний не испугалась, проходила их с улыбкой. К турслету вместе с командой готовилась неделю.
4: Ой, мне понравилось, как я о скалы ударилась на спуске. Ну ладно, я шучу, нет. Мне понравилась бабочка, я ее очень долго тренировала. Маятник понравился, да в целом мне все было хорошо, все было прекрасно. Не было такого что-то, что прям невыполнимое было, все понравилось.
2: Звон карабинов раздавался по всему лесу. Из последних сил команды бежали к финишу, где их ждали и подбадривали болельщики. В этом году «Вилюй» собрал 14 команд из Мирного, Ленска, Айхала, Светлого и Удачного. Сотни участников ждали уединения с природой и полоса препятствий. Организатор турслета, администрация Мирнинского района, внес изменения в привычные испытания. Протяженность трассы увеличили до почти 3,5 километров, а некоторые этапы перенесли на более сложный рельеф. Создали препятствия в виде деревьев и натянули веревки над обрывами. Комментирует Антон Парфенов, главный судья.
5: Заезжаем в лес немножко пораньше, потому что тут все для всех начинается с вечера пятницы, так скажем, а для судей он уже начинается со среды.
2: Спортивные состязания не единственное, чем славится турслет. Здесь оценивают и творческие навыки. В конкурсе команды украсили свои жилища в честь Года единства народов, а некоторые подошли к задаче нестандартно и устроили представление. Команда «Алмаз Автоматики» воссоздала коммунальную квартиру, показала актерский талант и угостила кухни разных народов. За оригинальный подход первое место в этом конкурсе. Главный приз от профсоюза «Профалмаз» 200 тысяч рублей выиграла сборная Мирнинского авиапредприятия и авиакомпания «Алроса». «Алмаз Автоматика» заняла второе место и получила 150 тысяч рублей. Замкнул тройку «Мангок», выиграв сертификат на 100 тысяч рублей. И еще одна новость. В 2000 литрах пены искупались жители и гости Мирного. Стадион «Триумф» на 4 часа превратился в территорию летнего веселья. Генераторы непрерывно окутывали гостей пенным покрывалом. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» подготовил для детей и взрослых танцы, игры и семейные развлечения. Следующую аквадискотеку с пеной и красками «Холли» проведут в конце июля. Они заранее повестят на сайте КСК и в соцсетях. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси. Овны, вас ждут позитивные моменты в отношениях с родственниками, укрепление связи и получение поддержки. Вы можете ощутить сильную потребность в эмоциональной близости со стороны любимого человека. Тельцы. Для тельцов неделя станет благоприятным временем для обучения, общения и расширения кругозора. Вам захочется делиться своими мыслями, идеями и опытом. Вероятны встречи с новыми людьми, курсы или семинары. Близнецы. Ваше внимание сместится на материальную сферу и личные ресурсы. У кого-то усилится желание создать финансовую подушку безопасности. Инвестируйте в себя, в свое развитие и благополучие. Раки. Неделя принесет ощущение энергии, уверенности и возможности для роста. Вы будете находиться в центре внимания и можете проявить себя во всей красе. У вас будет повышенная потребность в общении, встречах с друзьями и близкими. Львы. Вы можете почувствовать себя более замкнутыми. Появится желание отстраниться от суеты и погрузиться в себя. Важно прислушиваться к своим потребностям и давать себе время на отдых и восстановление. Девы. У дев фокус внимания сместится на социальную жизнь. Это время, когда вы чувствуете потребность в общении и реализации своих планов. Некоторые в этом месяце начнут тайный роман или отношения, которые не станут афишировать. Весы. Вы можете почувствовать желание быть замеченными. Вы можете часто оказываться в центре внимания. Отличный период для участия в общественных мероприятиях. Скорпионы. Благоприятный период для путешествий, связанных с изучением новых культур. Вы можете ощутить сильное желание расширить свой кругозор и узнать что-то новое. Стрельцы. У вас могут возникнуть неожиданные расходы, связанные с ремонтом, медицинскими услугами или с чем-то другим. Возможно, получение наследства или решение вопросов с имуществом. Козероги. На вашем пути появятся люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Это будет месяц укрепления связи с партнером, углубления взаимопонимания и совместного роста. Водолеи. Водолеи будут более осознанно относиться к своему здоровью и уделять больше внимания профилактике заболеваний. Это благоприятное время для внедрения новых здоровых привычек, таких как правильное питание, регулярные физупражнения, медитация или йога. И, наконец, рыбы. Неделя будет побуждать рыб к самовыражению и творчеству. Вы можете принять участие в каких-то мероприятиях, выставках или концертах. Кто-то откроет для себя новое хобби, которое принесет вам радость и удовлетворение. Появится старая любовь. Семейным людям месяц принесет больше романтики, страсти и веселья.
1: Алмазный край.

0: Красный край. Радио без границ. Здравствуйте, в студии Денис Придонов, это новости короткой строкой. Валроса запустили программу обучения по правилам безопасности и охране труда для руководителей дочерних обществ. Участники турслета вели у Чернышевском построили коммунальную квартиру. Мирницы искупались в 2000 литрах пены на стадионе «Триумф». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Участники из 3 городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Валроса запустили программу обучения по правилам безопасности и охране труда для руководителей дочерних обществ. Участники турслета в Чернышевском построили коммунальную квартиру. Мирницы искупались в 2000 литрах пены на стадионе «Триумф». Теперь подробно. В корпоративном университете стартовала программа обучения для руководителей специалистов служб промбезопасности и охраны труда дочерних предприятий «Алроса». На первом этапе участников научили работать с нарядной системой, организовывать работы повышенной опасности на высоте и с огнем. Продолжит Евгений Отмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности «Алроса».
3: Ранее корпоративным стандартам безопасности обучались работники ПАО, а с этого года мы подключили к этой программе дочерние общества, чтобы всем нам работать в едином информационном поле и выстраивать единые подходы в области промышленной безопасности и охраны труда.
2: Отдельно разобрали организацию трехуровневого производственного контроля и обсудили разработку и применение на практике корпоративных стандартов безопасности. Далее. На берегу Вилюя вырос палаточный город. Молодежь Мирнинского района сменила офисы на биваки и переоделась в камуфляжные костюмы. 3 дня парни и девушки прожили в лесной местности, чтобы проверить себя на прочность. Сплоченности авиаторов можно позавидовать, ведь здесь все в буквальном смысле держится на команде. Еще до начала состязаний участники придумали себе испытания. Реквизит – минимальная веревка и несколько карабинов. Поддержка в таких состязаниях на 2-м месте после физической формы, особенно для новичков. Елизавета Шадрина экстремальных испытаний не испугалась, проходила их с улыбкой. К турслету вместе с командой готовилась неделю.
4: Ой, мне понравилось, как я о скалу ударилась на спуске. Ну ладно, я шучу, нет. Мне понравилась бабочка, я ее очень долго тренировала. Маятник понравился, да в целом мне все было хорошо, все было прекрасно. Не было такого что-то, что прям невыполнимое было, все понравилось.
2: Звон карабинов раздавался по всему лесу. Из последних сил команды бежали к финишу, где их ждали и подбадривали болельщики. В этом году в Илю собрал 14 команд из Мирного, Ленска, Айхала, Светлого и Удачного. Сотни участников ждали уединения с природой и полоса препятствий. Организатор турслета, администрация Мирнинского района, внес изменения в привычные испытания. Протяженность трассы увеличили до почти 3,5 километров, а некоторые этапы перенесли на более сложный рельеф. Создали препятствия в виде деревьев и натянули веревки над обрывами. Комментирует Антон Парфенов, главный судья.
5: Заезжаем в лес немножко пораньше, потому что тут лед для всех начинается с вечера пятницы, так скажем, а для судей он уже начинается со среды.
2: Спортивные состязания не единственное, чем славится турслет. Здесь оценивают и творческие навыки. В конкурсе команды украсили свои жилища в честь Года единства народов, а некоторые подошли к задаче нестандартной, устроили представление. Команда «Алмаз-автоматики» воссоздала коммунальную квартиру, показала актерский талант и угостила кухни разных народов. За оригинальный подход первое место в этом конкурсе. Главный приз от профсоюза «Профалмаз» 200 тысяч рублей выиграла сборная Мирнинского авиапредприятия и авиакомпания «Алроса». «Алмаз-автоматика» заняла 2-е место и получила 150 тысяч рублей. Замкнул тройку «Мангок», выиграв сертификат на 100 тысяч рублей. И еще одна новость. В 2000 литрах пены искупались жители и гости Мирного. Стадион «Триумф» на 4 часа превратился в территорию летнего веселья. Генераторы непрерывно окутывали гостей пенным покрывалом. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» подготовил для детей и взрослых танцы, игры и семейные развлечения. Следующую аквадискотеку с пеной и красками холли проведут в конце июля. Они заранее повестят на сайте КСК и в соцсетях. У меня на этом все. До встречи в эфире.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Красный край. Здравствуйте, в студии Денис Придонов, это новости короткой строкой. Валроса запустили программу обучения по правилам безопасности и охране труда для руководителей дочерних обществ. Участники турслета вели в Чернышевском построили коммунальную квартиру. Мирницы искупались в 2000 литрах пены на стадионе «Триумф». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер Надзор Федеральной службы ПАТА и Кинчу Бибир Сел Тосуню Себе Кисню Гарбирагапи.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Алмазный край, алмазный край.
2: Не переключайся.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Валроса запустили программу обучения по правилам безопасности и охране труда для руководителей дочерних обществ. Участники турслета вели в Чернышевском построили коммунальную квартиру. Мирницы искупались в 2000 литрах пены на стадионе «Триумф». Теперь подробно. В корпоративном университете стартовала программа обучения для руководителей специалистов служб промбезопасности и охраны труда дочерних предприятий «Алроса». На первом этапе участников научили работать с нарядной системой, организовывать работы повышенной опасности на высоте и с огнем. Продолжит Евгений Отмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности «Алроса».
1: Ранее корпоративным стандартам безопасности обучались работники ПАО, а с этого года мы подключили к этой программе дочерние общества, чтобы всем нам работать в едином информационном поле и выстраивать единые подходы в области промышленной безопасности и охраны труда.
0: Отдельно разобрали организацию трехуровневого производственного контроля и обсудили разработку и применение на практике корпоративных стандартов безопасности. Далее. На берегу Вилюя вырос палаточный город. Молодежь Мирнинского района сменила офисы на биваки и переоделась в камуфляжные костюмы. 3 дня парни и девушки прожили в лесной местности, чтобы проверить себя на прочность. Сплоченности авиаторов можно позавидовать, ведь здесь все в буквальном смысле держится на команде. Еще до начала состязания участники придумали себе испытания. Реквизит – минимальная веревка и несколько карабинов. Поддержка в таких состязаниях на 2-м месте после физической формы, особенно для новичков. Елизавета Шадрина экстремальных испытаний не испугалась, проходила их с улыбкой. К турслету вместе с командой готовилась неделю.
2: Ой, мне понравилось, как я о скалу ударилась на спуске. Ну ладно, я шучу. Нет, мне понравилась бабочка. Я ее очень долго тренировала. Маятник понравился. Да в целом мне все было хорошо, все было прекрасно. Не было такого что-то, что прям невыполнимое было. Все понравилось.
0: Звон карабинов раздавался по всему лесу. Из последних сил команды бежали к финишу, где их ждали и подбадривали болельщики. В этом году Вилюй собрал 14 команд из Мирного, Ленска, Айхала, Светлого и Удачного. Сотни участников ждали уединения с природой и полоса препятствий. Организатор турслета, администрация Мирнинского района, внес изменения в привычные испытания. Протяженность трассы увеличили до почти 3,5 километров, а некоторые этапы перенесли на более сложный рельеф. Создали препятствия в виде деревьев и натянули веревки над обрывами. Комментирует Антон Парфенов, главный судья.
3: Заезжаем в лес немножко пораньше, потому что тут все для всех начинается с вечера пятницы, так скажем, а для судей он уже начинается со среды.
0: Спортивные состязания не единственное, чем славится турслет. Здесь оценивают и